0: получается, видишь, ты выигрываешь сама, ты проигрываешь сама. Она отдает, ну как, она подкручивает там, да.
1: 看来这个比赛的强度也符合助理对于这个比赛的预判。 显然有点着急了，他准备的是看完这个长球之后是有好的抢攻的机会，没有想到朱雨玲的接发球其实接的挺深的，所以没有给他太好的这个抢攻的机会。 又是一个攻防，就直接把朱雨玲打到远台了。